Хоть порос Зембриген Энглошарс. А в Амстердам Ме Сен-Грехтен Эн Бульварс. Мовад эс да Бемуэнт Тат Вергелейкен. Вор да се гильор Увер Вастелауфет Спрейкен. Се мен жалив Дор вейргейвек Хил мен эрц.